0: Привет супруге.
1: Я не женат.
0: Ты никогда не женился?
1: Никогда.
0: Ты меня ждал?
1: Ждал. Жду. И буду.
0: Не грусти. Не грусти.
2: 曾经的恋人偶然重逢，韶华已逝，青春不在，只留下了无限的感慨和忧伤。一首忧愁的对唱情歌《南觅芳踪》悄然袭来，也就将观众带回到了飘渺的回忆之中。
3: Сколько лет, многих лет